ищем злую мегагерцу точню, да ищем тезер свайл на спервара. Радио Статус Капсель.